0: Видит все бары, ведь кэш, ты не вспушишь. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Закидит все бары, ведь кэш, ты не вспушишь.
1: СК2 Опале.